0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
2: 2026 год. 0+.
3: Сахнадаш! Булгар радиосында. Пизда.
4: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 5 октябрьда Қазанда алмасуынышын бұлтлы хауа яуын түшімдер күтілмей. Күндіз хауа температурасы 8-10 градусқа қадар күні көтерелешек. Хәзіргі уақытта Қазанда 1 градус жылы. Жел түнек күн батыстан секундына 6-11 метр тезілікті. Атмосфера басымы 752 мм, геомагнит 4 балыны тәшкілейді.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тямаев әлмәтті. Ис китерлік тамаша. Сіз яратқан жырлар, үр яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябрь әлмәт. Нефтші мәдәниет ұрты. Билетлар билетон.ру сайтында.
4: 2026 ел.
5: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
6: Китанна.
5: Нешек? Татар автопатбор турында білмейсің мене? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру?
5: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқшы янға қала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автопатбор. Тулырап 8937-293-45-65.
7: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
8: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
10: 2026 ел, ершекле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Чермішен 107.7 FM. Бұлғар радиосында реклама. Мошенники не возьмут от вашего имени кредит или займ, если у вас установлен самозапрет. Банки и микрофинансовые организации будут отклонять кредитные заявки, пока вы сами не отключите услугу. Удобно, безопасно, бесплатно. Бұлғар радиосы тағдым етті.

0: 60А. Двери просто. Терезе керекме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларгамы?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасага да шанышлы столлар керекме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Терезе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Яшерге насып булсын. Сәламәтлек, яңа куанышлар, ак бәхетләр телибез. Бәйрәмегез белән!
1: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Гузель Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан, Уникс.
3: Татарстанның от Казаман артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький есімендегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшел 6+.
4: 2026 ел.
5: Яңа күзгі коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Винарис Ильегет.

0: лучшим ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
2: Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тямаев әлмәтті. Ис китерлік тамаша. Сіз яратқан жырлар, үр яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябрь әлмәт. Нефтші мәдәниет ұрты. Билетлар билетон.ру сайтында.

0: Ұстазы 105.3 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Бұлғар радиосы тәқдим етті. 8 октябрь, Қозан, Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қойнар хитлер концерті. Тотар эстрадасының яқты йылдызлары, күңілеріне аулаған Қойнар хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильцов Шәрипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Джәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасаншина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлі Түркімі. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, ер шеклеу 6+.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
4: Алия Исрафилова, хатлар яздың. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: 14-ті Болғар, 17-ті Аршалла, 18-ті Түбенкама, 22-ті Орымай, 23-ті Буа, 30-ті Балық Бестәсі. Кел, көр, рахаттан. Мен күтәм сені.
1: 2026 жыл, еш шикләуі жоқ.
2: Эстрадамыздың энерджайзері, Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сіздің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьге қадар Түбенкама, ДНТ. 21 октябрьден башлап 30 октябрьге қадар Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон нұқта ру сайтында.
3: О, билетон, бода, байдамта шуға бөлбер. Ограем, 2026 жыл.
4: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Қознақай 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.